0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

просто убачить небо, тяжко в його повірить, просто когось ведать, тяжко кохать без меры, визначить меру просто, ды не завсёды варто, ведать докладно кошты, думкам, что придуть завтра.

таким же по ветрам. Кому легко и свободно, кому раздирающе горло. Климат, природа, часовой пояс. Тимур, может, это просто мы с тобой такие розные!

0: Тут живи Беларусь.
1: А я боялася, что ты не прыдешь. Уже убачила, як буду плакать. И не потребна я зусім никому. По темных улицах иду до дому. Мне вельми холодно, мне крыдно вельми. У кватеры сёння особливо пусто. Я б шмат еще могла придумать глупство.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

не ведаю, як вам, а мне вельмі приемно вітаться раніцей такой музыкой. При микрофоне Микола Вавранюк, запрошаю на раніцу з рацией. Одна хвилина застається до 6 години в Польщі, до 7 години в Беларуси, на календарі у нас 15 день червня. В этот день у 1810 году в Вильні помер Казимир Роговский, езуитский теолог, философ, педагог. У 1812 году Полоцкий езуитский коллегиум был перед

0: To był ukrajinský hurt Tartak na bieloruskim transgranicznym Radio Racja. U studii jako hodinniki pokazuje 22 chwiliny na 7 godzinę w Polsce i 8 w Bielorusi. Przeciągnąłem temu politwiazniem, chociaż już 6 godów minaje z tych podziei 2020 roku, u wyniku entuzjazmu z początku, potem nasilia u gromadzkim życiu w Bielorusi, tysiące ludzi trafili za krat, niektórzy da gdyż jeszcze z tego czasu znajdują się u turmach i na żal usio nowe politwiazni zjawiają się u Bielorusi, chociaż niektórzy jej wychodzą na wolę. Tema ważna, tema balucza, jaka że była ja polityk zniewolona, jaka teraz żyje w Polsce, Svetlana Baranovskaya.
1: На самом деле, мне не очень нравится, что уходит немножко так тема политзаключенных, к сожалению, но я как бы в целом, ну, конкретно, как я не знаю, как на это повлияет, наверное, больше, ну, мы и так слишком много говорим, я думаю, что, наверное, пресловутая усталость, как ни крути, 6 лет уже будет буквально вот-вот. Это очень большой срок на самом деле. Для нас, конечно, нету срока давности, но для, так сказать, супольности, для людей в целом там в мире, не знаю, ну в Европе хотя бы ближе к нам, кто все-таки, наверное, уходит на немножечко на другой план. Но не совсем, все равно наши люди пытаются и делают все, что в их силах. Поэтому я не думаю, что эта повестка вообще уйдет. То есть она будет до победного, так сказать, завершения этой нашей плачевной ситуации.
2: Есть такая думка, что для вызволения людей зараз робится недостатково. А вот как думаете, кто миновито недопрацовывает? Белорусские демократичные силы, эти международные партнеры?
1: Я не могу пинать на наши демократические силы, потому что, ну, уже крутятся как могут, мне кажется, постоянно, не замолкая, как бы не на день. По крайней мере, то, что вижу я и слышу я, а я в повестке ежедневно, не выходя из нее ни на выходные, ни на праздник, вообще никогда. Вот. А то, что делает международное вот общество как бы для нас там и какие-то там силы, кто может... Честно говоря, я не могу ответить на этот вопрос. Я не могу сказать точно. Мне кажется, что нет. Но я не могу, еще раз говорю, я так некомпетентно так вот прямо сильно. Это со стороны, если посмотреть, то мне кажется, как-то все медленно, как-то все не так требовательно и не так, допустим, жестко, как, например, мне бы хотелось. Но опять же, это язык дипломатии и так далее и тому подобное. В общем, Мне бы хотелось бы, чтобы это было все намного напористее как-то, но есть как есть. Но демократические силы, у меня к ним нареканий нет. Мне кажется, они достаточно много пытаются делать все, что в их силах, по крайней мере.
2: По ваших отчуваниях, все улады могут еще кого-то отпустить ближайшим часом, чи чекать этой новой партии? И чем обумовлены эти кроки, чего-то в вашей обачении этой ситуации?
1: Ой, ну слушайте, у меня, конечно, есть надежда, мы только этой надеждой и живем постоянно. Каждое утро встаешь и думаешь, что, может быть, вот сегодня какие-то новости вдруг случатся, такие, от которых станет немножечко легче жить, по крайней мере, в данном конкретном моменте. А есть, конечно, надежда на вызволение, потому что ну, трек-то как таковой-то начался, да, он длится, еще раз говорю, как для нас, для меня, для обычного человека, мне кажется, это очень медленно. Но люди-эксперты говорят, что в рамках, если смотреть вообще исторических событий и так далее, что это, в принципе, не медленно, а, в общем-то, нормально и быстро. Поэтому мы ждем вызволения, и я думаю, что буду. У меня не обладаю каким-то супер какой-то информацией, все опять же из открытых источников, но все как все происходит и идет, но мы, естественно же, ожидаем, что будет вызволен, ну, по крайней мере, почему-то я так думаю, что к концу года должны быть вызволены, ну, все. Но, опять же, все. Какое понятие? Мы ж сколько у нас незаявленных, в общем, это тоже такой вопрос, знаете ли, со звездочкой.
2: Ці верыце вы, што ў бліжэйшы час гэты дыялог на тэму вызвалення беларускіх палітвязняў будзе працягнуты? І як думаеце, ці ёсць такія нейкія рэальныя рычагі ўплыву на гэты працэс?
1: Ой, вот пра рычагі ўплыву, конечно, я уже тут, наверное, точно не особо компетентна. Опять же, с точки зрения только себя самой. Всё настолько перемечиво. Мне лично хочется верить, что что ничего не сорвется и будет все, так сказать, по запланированному там какому-то треку идти, да, то, что запланировано. Люди есть, от которых зависят, к сожалению, вот эти вот переговоры, треки и так далее. А кто на это уплывает? Ну, опять же, я все-таки думаю, как ни крути, а это, в общем-то, наши эти заокеанские партнеры, мне кажется, они... только, к сожалению, у них какие-то есть силы, наверное, повлиять на ту власть, которая в данный момент пытается править нашей многострадальной страной.
0: С былой Полезневолиной Светланой Барановской размовляла наша корреспондентка Алиса Поль.

0: Рація. Сямятичи.
1: Кобрінь.
0: Високая.
1: Яна у Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Гайнівка, Бєльськ, Соколка, Сапольський, Скідельбі, Ростовіця, Городок, Дуброва, Білостоцька, 98,1 FM, а наші координати в інтернеті racja.com. 29 хвилин застається до 7 години у Польщі, до 8 години у Білорусі. А сьогодні в білорусько-польським поміжжі день, як і раніця, пахмурний, з дождами, причим опадки, синоптики прогнозують у цілому регіоні, сонце практично сьогодні не убачим, атмосферний тиск крыху нижейший за норму, помаленьку у день расте, але вырасте дне нашмат. Раница и барометри показывают 1002-1005 гектопаскалев, а под вечер будет каля 1078 гектопаскалев. Ветер заходний, дипогнево-заходний, 4-5 метров на секунду, порывахи до 14-15. Температура днем, максимальная температура 14 градусов у Городни, 16-17 у Берости и Белостоку.
3: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
4: Вітаю, з вами Яна Запольская. Складзены топ-25 самых прибытковых бизнесов беларусаў у Польшчы. 9 IT-компаний и 4 вытворчыя бизнесы склали большасць у топ-25 самых прибытковых проектов беларусаў на рынку Польшчы. Рейтинг опубликованы у телеграм-канале даследчыка Вадима Сяховича. 28 компаний с беларускім капиталом пераадолелі у Польшчы па выніках 24 года планку 1 мільён еўра чыстага прыбытку. IT-компаний у целом склали свыше третины удельников. Наравне с ведомыми бизнесами на кшталт EPAM, які лидируя Wargaming, PandaDoc да іншими, у топ-25 миллионеров вошли и менш ведомая компания. А кроме IT, пристойный прибыток генерує вытворчий сектор. 4 чальцы рейтингу – это заводы белорусов, якія выпускают харчовую упаковку, фарбы для дорог, модные никотиновые пакуночки и кормы для хатніх живёл. Под Менском наладили сборку Citroën. Автомобили французского бренда будут сбирать на заводе Unison. На заводе сбирают одразу 3 модели, и все яны кроссоверы. Сборка автомобиля дозволяет частково экономить на утилизационном сборе, а так само претендовать на льготные умовы лизингу и кредитования. Кошт самой танной модели 75 тысяч рублей, что складая прикладно 26,5 тысяч доляров, а самой дорогой 96 тысяч рублёў або 32 тысячы даляраў. Пакуль у Беларусі сабралі 48 машын, якія ўжо паступілі ў продаж. Усе яны на бензінавых рухавіках і сабраныя з машынакамплектаў, якія набываюць у Кітае. Пры гэтым каля траціны кампанентаў у гэтых машынах еўрапейскай вытворчасці. Еўразвяз плануе рыбныя санкцыі супраць Беларусі. Хто пацерпіць? Днямі Еўракамісія абвясціла пра планы ўвесці 21 пакет санкцый супраць Расіі. Сярод сектараў, якія трапяць пад абмежаванне, упершыню аказалася рыбалоўства. У рыбнай прамысловасці Беларусі ёсць два асноўныя гульцы: Александр Машэнскі, гендырэктар Санта Брэмар, і Людміла Няронская, адна з уладальніц кампаніі «Саюзныя рыбныя промыслы» і блізкая сяброўка сям'і Лукашэнкі. Паводле экспертаў, для Машэнскага ситуация станет проблемной, коли будут введены санкции на увоз продукции або сыровины для рыбоперепрацовки с Евразвязу у Беларуси Россию. Так, сыровина для Машенского первоважно завозится с Норвегии да Исландии. Для Няронской основной ресурс поступая с далекого усходу. Однако, рыба теперь займая важную долю у сельскохозяйственном экспорте России у Европу, а миновита Россия – головный покупник белорусской рыбной продукции. Валютные резервы Польши протягивают расти и остаются одними из наибуйнейших у Центральной да Усходней Европе. Повод для новых данных Нацбанка Польши, на конец травня официальные резервовые активы краины склали 255,5 миллиардов евро, что на 80 миллионов евро больше, чем месяцем ранее. У доляровым эквиваленте польские резервы склали больше за 297 миллиардов долларов. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3,67 злотых, евро 4,25 злотых. У Нацбанку Беларуси доляр 2,77 рубля, евро 3,19 рубля, 10 польских злотых 7,51 рубля. До встречи у черговом огляде экономичных новин.
3: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: podczas publicznej sustreczy na kanale Dramaturcha i siabra koordynacyjnej rady Andrzeja Kurejczyka na pytanie odkazywała eks-starszynia Białoruska Helsińskiego Komitetu Tatiana Prodzka. Основными темами сустречи были ситуация с правами человека в Беларуси, перспективы демократичных перемен и роля белорусской диаспоры в их. Кажучи про становище в Беларуси, Татьяна Прочка означала, что при захоронении иснующей политической системы репрессии будут протягиваться и надалей, покольки они остаются одним из главных инструментов утримания влады.
1: Репрессии никогда не кончатся. Пока есть эта система, пока у нас нет собственности на землю, пока институт собственности зависит не только от президента, но и от районного, от областного начальства. Начальство, слово-то какое. Всегда будут репрессии. И поскольку демократия у нас не работает, значит, власть как бы остается не наследуемая, а такая самоназначенная, скажем. Репрессии просто необходимы, чтобы держаться у власти. Права человека – это атрибутивное свойство этой цивилизации. Но государства, они всегда противоположны. Интересы государства не всегда совпадают с интересами человека. И вот сейчас как раз тот момент, когда даже государства, которые мы называем демократические, они интересы свои ставят выше интересов человека. Другое дело, что в системе государственного управления, допустим, Соединенных Штатов, есть механизмы, которые отклонение от этого института прав человека, они блокируют. Раньше, позже, но блокируют. В тех странах, которые вот раньше назывались развивающиеся, или такие, как Беларусь или Россия, там механизмов блокировки нет. И там государство становится доминирующим в решении вопросов не только государственного управления, государственного развития, но и в личной жизни человека вмешивается. И самое страшное, что вот право человека на жизнь, право человека на счастье, на то, чтобы он мог полностью пользоваться благами цивилизации, оно не просто нарушается, оно уничтожается.
2: Так само Татьяна Прочка прокоментовала выники голосования на выборах на Ценную Раду. Поводу ЕЕ, после амаль 10 годов основания великих белорусских супольностей за межами краины, можно ожидать новой хвали громадянской активности. От им лику на выборах и у Координационную Раду.
1: Координационным советом довольно сложная ситуация. Почему? Потому что есть много проблем. Первый вопрос – аполитичные белорусы. Все, кто уехал вот сейчас из Беларуси, это взрослые люди, у них уже был налажен быт, у них есть дети. Эти дети должны получить образование. Люди должны как-то приспособиться к новым условиям жизни. И это не так просто, потому что у нас и сознание, и наше образование, оно было заточено совершенно по-другому, чем в Америке. И люди должны адаптироваться, должны приспособиться к этим новым условиям для того, чтобы просто выжить. Очень тяжело людям жить, потому что они не вписаны с самого рождения. Вот их дети уже будут жить хорошо, а внуки будут жить отлично. Но для этого они должны, ну, как бы так сказать, себя на охляру положить. Людям сейчас не до политики, те, которые вот здесь живут. Говорят, что миллион людей уехало из Беларуси. Да, они распылены по разным странам, то есть разные условия адаптации, и людям очень сложно. Поэтому первая задача тех, кто уехал из Беларуси, не думать про то, как там на Беларуси живется, а думать про то, как самим выжить в этих новых условиях, приспособиться. Как научиться языку, чтобы на уровне таком, чтобы можно было работать не только там руками, но и головой. Как детей устроить. Поэтому тут ничего обидного не должно быть в том, что люди не имеют времени заниматься политикой. Это, в принципе, вот на адаптацию надо, я так посмотрела, 10 лет. 10 лет пройдет, люди уже приспособятся. Белорусские люди, они приспосабливаются идеально. И вот когда они приспособятся, тогда можно уже будет говорить про Беларусь, про белорусскость. Но вот здесь возникают вопросы. Что такое белорус не только за границей, что такое белорус в самой Беларуси? И здесь однозначного ответа, такого устоявшегося, я бы не сказала, что он существует.
0: Татьяна Прочка амаль 10 годов узначальвала Белорусский Хельсинский комитет, одну из наистарейших правооборонных организаций краины. Зараз стала проживая в Злучаных Штатах Америки.
3: Слухай нас в интернете. Рация.

0: Radio Racja.
1: A na Radio Racja zapraszają na prezentację książki Wileńszczyna Lubi Maja i Preukrasna. Ja autor, wiadomo, najpierw jak polityk, ale tak samo i poet, fotograf, Zianon Paźniak. U knizie zabrane wiersze pro Wilniu i Wileńszczynu.
2: Тут написано было давно, 50 годов тому, я просто собрал основные верши, которые были надрукованы, и решил это выдать особенной книжкой, вот такую вот лиричную свою любовь, да, своей Вильни, да, Вильнщины, бо мне такая думка, что ну так никто же уже не напишет, треба мне написать, ну вот написал, сегодня читал.
3: Я на горе Замковой, осенняя роса. Там за плечима у долине могила Костуся. Вся Вильня под горой, як неколи простях. Костел святого Яна, не наш луная стях.

0: главная христианская святыня Кева Печорская Лаура. Пожарные змагаліся з огнем, який охапив некалькі сотняў квадратных метров на даху Успенского собору. Потерпели все районы Киева, пошкодженные жилые дома, инфраструктура. Поводле городских уладов, сама менее 4 особи загинули и 25 отримали ранения. У Харкове российские войски поцелили у Мастацкий музей. Пожарные смогли локализовать пожар, який охапил 1200 квадратных метров. Подчас ликвидации наступствов российских ударов по городе загинули 5 ратовников, якія приехали на ликвидацию наступствов и трапили под повторный обстрел. Еще 6 человек отримали ранения, у тем лику немовля. У Дняпры российские войски поцелили у дом органной и камерной музыки и у колледж. 2 особи отримали ранения. Подчас онлайн-размовы на особистом канале Андрея Курейчика былая старшиня Белорусского Хельсинского комитета Татьяна Протика заявила, что покуль в Беларуси заховывается існуючая политическая система, репрессии застанутся неотъемной часткой державной политики.
1: Репрессии никогда не кончатся. Пока есть эта система, пока у нас нет собственности на землю, пока институт собственности зависит не только от президента, но и от районного, от областного начальства. Поскольку демократия у нас не работает, власть как бы остается не наследуемая, а такая самоназначенная. Репрессии просто необходимы, чтобы удержаться у власти.
0: Татьяна Протика так само звернула увагу на относно низкую явку выборщиков для голосования у координационную раду. На ее думку, праз приблизно 10 годов існування великих белорусских супольностей за межами краины у выгнании можно чекать новой хвали громадянской активности.
1: Все, кто уехал вот сейчас из Беларуси, это взрослые люди, у них уже был налажен быт, у них есть дети. Люди должны как-то приспособиться к новым условиям жизни. И сознание, и наше образование, оно было заточено совершенно по-другому. И люди должны адаптироваться. 10 лет пройдет, люди уже приспособятся.
0: Татьяна Протика так сама подкресила постоянную цікавость белорусов за межа до громадско-политичного життя, что важно формование супольности. Латвія зафіксувала рекордну кількість спробаў переходу межі мігрантами з території Білорусі. 13 червня виявлено було 205 спробаў незаконного пересечення межі з території Білорусі. Це найвищий показник за останні більше 2 роки. Поводле проведеного позіркам аналізу оперативних звісток Держпогранслужби Латвії, раніше рекорд був зафіксований 1 кастрычника 2023 года – 220 спробаў. Усього з початку года Латвія повідомила про більше 5,5 тисячі спробаў порушення між мігрантами, які накеровуються в Євразвязь праз Білорусь. З початку літа 1149 випадків. Спроби нелегального пересечення білорусько-латвійської межі протягуються з 25 сакавіка. Саграда Фамілія – храм Святої Сім'ї у Барселоні. Коли добудують об'єкт сусвітної спадщини ЮНЕСКО, який неофіційно називають 8-м цудом світу. На минулому тижні папа Лев XIV відслужив там урочисту імшу і благословив центральну вежу Христа. Подія символічно супала со стагоддям з дня смерті архітектора Антонія Гауді. Була символічна і для Барселони, розказує гід і блогер Павел Кирильонок, який там живе і працює.
2: Це був важливий момент, тому що, ну, коли стало зрозуміло, що до 26-го року усю цю будівлю завершити не тримається, то, ну, ось хотя бы что-то, хотя бы нечто, хотя бы ось центральную вежу урочисто будем отчинять, освячать. Это был важный момент.
0: Там не хапает еще много элементов, додает Павел Кирильонок. Например, только начинают работать над головным фасадом. Теперь это наиважнейшая работа на наступные 10 годы, каже блогер и гид по Барселоне.
2: По самых таких оптимистичных подликах, он будет готов через 10 годов. То бок, ось 2035-36, это только войска ли добудуют головный фасад. Ну, а потом там еще будут разные дробези. Тут я бы дал неких годов под 15 еще, але это завсёды мы различиваем, коли финансование, коли вось бюджет будет на тем узроне, на каким он есть зараз. Рада фамилия, это вось вельми важный момент, она будуется только на ахвяровании.
0: А почали будовать официально 19 сакавика у 1882 годе. Храм Святой Земли у Барселоне, туристичная визитовка нашага горада. Яе асвяціў папа Леў XIV падчас 6-дзённага апостальскага візіту ў Гішпанію, які працягваўся з 6 па 12 чэрвеня. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ў беларуска-польскім памежжы магчымыя дажджы ўвесь дзень у любым месцы. Рэгіёну атмасферны ціск ніжэйшы за норму, памаленьку расце, вецер заходні ды паўднёва-заходні 4-5 метраў на секунду, у парывах да 14-15. Тэмпература днём 13-14 градусаў у Гародні, 16-17 у Берасці і Беластоку. Тэмпература ноччу 11-12 градусаў і працяг ападкаў. Заўтра таксама ападкі, але не такія працяглыя, як сёння, чакаюцца праясненні і будзе на 1-2 градусы цяплей, чым сёння.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: 7 хвілін на 10-ю гадзіну ў Польшчы, 11-ю ў Беларусі. Я, Мікола Вавранюк, ужо дзякую за ўвагу. А сённяшні дзень з рацыяй пачынае гурт «Ляпіс Трубяцкой».

0: Гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень пражылі і дзякуем Богу.
1: «Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі та замежамі.
2: «Што-та не так».
3: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль БЧБ, кто нашим гражданам каждый день в рот, кто

All Time Low на хвалях беларускага радио рация. Ну, а я обяцаў рассказать вам про то, что чакае Беларусь у плане надворья ближайшими днями. Дык вось, паводле беларускіх синоптиков, завтра, у аўторак 16 червеня, умовы надворья у Беларуси протягнуть вызначать атмосферные фронты и прохолодная неустойливая поветренная масса с заходней Европы. Пахмурно с прояснениями, на большей части территории краины короткочасовые дожди, месцами навальницы, у дзённый час магчымы град. Ветер паўднёва-заходний умеренный, днем порывистый, в особных районах моцный порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 7 до 13, а максимальная днем от 14 до 20 тепла. Атмосферный тиск будет слабо расти. У сераду 17 червеня умовы надворья у Беларуси будут формировать фронтальное подело и прохолодные неустойливые поветренные массы с паўночнага заходу Европы. Пахмурно с прояснениями, на большей части территории Республики дожджы, днем у особных районах навальницы, ветер заходней чверти порывистый, раніцай і днем месцами моцный порывистый, температура поветра минимальная ночью от 5 до 12, а максимальная днем от 15 до 20, по паўднёвым заходе и поўдні Беларуси до 23 тепла. У четвер 18 червеня ночью захаваецца уплыў фронтальных подзелаў, якія ідуць ва ўсходнім кірунку, днем надвор'е у Беларуси будзе формировать в область повышенного атмосферного тиска, только по полночному сходе республики отобьется уплыв неустойливых поветренных масс. Зменливая хмарность у ночи пероважна по полночно-усходней полове краины, а днем у особных районах Витебщины, Дыма, Гилёвщины короткочасовые дожди, ветер заходней чверти порывисты, у особных районах по полночному сходе моцны порывисты. Температура поветра минимальная ночью от 5 до 12, а максимальная днем от 18 до 25 тепла.

Тихановская осудила ночной удар России по Киеве. Трех поляков осудили за контрабанду белорусских цигарет. На Подляшши прошел 5-й фестиваль традиционной белорусской культуры «Сонцеграй». Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалях белорусского радио рации расскажет Анна Шайковская.

0: сразу же до вас приедет.
1: В Беларуси сегодня по подликах правооборонного центра «Весна» признаны политвязнями 863 человек. Больше того, нагадывает правооборонцы, с початку президентской кампании 2020 года политвязнями были признаны 4655 человек. Координационная рада 4-го складу рыхтуется працовать, гучать питание про полномочства и питание безпеки. Юрий Зянкович, лидер списка «Белорусы. Деяния. Блок белорусских политических зневоленных», рассказывает об планах своей политической группы, якая позиционирует себя как голос былых белорусских политзневоленных, а так само их семьев. У склад координационной рады по выниках выборов трапляют 4 представники.
2: 4 делегата – это я, Юрий Зянкович, и наша широкая была керамничка Ассоциации политвязнев Анатоль Хиневич, наш вельми добрый айтишник, и Дмитрий Щегельский, який не политвязень, але он прошел по нашему списку. Ну, я думаю, что его представлять лишний раз не потребно. Это наместник представника по безпеце в объединенном переходном кабинете, доктор-психиатр, ну и так далее. Я думаю, что регалии, кому цікаво, могут почитать в интернете.
1: Питание безпеки, особливо на фоне информации, якія приходят из інших груп, белорусы діяння вирашили, переконвай Юрай Зянко. Выборы у координационную раду, где сам процесс оппозиционной деятельности проходят под пильной увагой с боку силовиков из Минска, тому примальные разные подходы, каже политик.
2: Мы обязались, это был один из пунктов нашей выборной программы, что все, кто пройдет координационную раду на протяжении 3 месяцев с дня початку полномочий, пройдут полиграф. И вот когда раптом на полиграфе что-то вылезет, то тогда мы будем проводить уже дальнейшее доследование и будем высветлять, что ж там такое, чему человек не может отказать на одно простое питание, ці супрацовничаем с КДБ.
1: Белорусские представничие органы белорусской демократичной супольности, его 4-й склад, почне працевать одразу после 1-го организационного посиджения, якое мае адбыцца до конца этого тыдня. Про літаратуру. 14 червня у крамі «Вырай» у Варшаве отбылася презентация книги поэта, политика, кавалера ордена Рады БНР Зенона Пазняка «Вильянщина, любимая и преукрасная». У книзе 70 вершаў про Вільню и Вільянщину, их переклады на польскую и на итальянскую мовы, кажа Зенон Пазняк.
3: Написано было давно, 50 годов тому, я просто собрал основные верши, якія были надрукованы, и решил это выдать особной книжкой, вот такую вот лиричную свою любовь, да, своей Вильни, да, Вильянщины, бо мне такая думка, что ну так никто ж уже не напишет, треба мне написать, ну вот написал, сегодня читал. Вильянщина, Вильня, субботники, природа наша, это то, что возвышает наш дух.
1: Презентация должилась больше за 3 годины, завершилась опытаниями до Зенона Пазняка. Подчас встречи можно было набыть книгу с автографом автора. Больше новин узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск раз в годину.
4: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, панядзелак сёння на календары 15 чэрвеня, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут, запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут ву-вум, таксама Эней, Юрый Нестеренко, Амарока ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя корэспандэнты.
4: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Беларуская радиорация 98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, наш сайт рация.ком. Традиционный час нагадать про надворье, а сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, местами короткочасовые дожди, а макчимы и навальницы. Температура по ветру от 13 до 16 тепла, ветер заходний и паудньово-заходний умеренный, местами порывистый, атмосферный тиск ниже и за нормой.

Тихановская осудила ночной удар России по Киеве. Трех поляков осудили за контрабанду белорусских цигарет. На Подляшши прошел пятый фестиваль традиционной белорусской культуры «Сонцеграй». Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 8,5 хвилинок на хвалях белорусского радио РАЦ расскажет Анна Шайковская.

98.1 FM, 99.2 FM, рация кропка.ком, наши координаты, это белорусская радио рация, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 15 червеня 1949-го народился Рассел Хичкок, австралийский спявак, одна другая дуэта Air Supply. Гэты дуэт ангельского гитариста Грэма Рассела и австралийского вокалиста Рассела Хичкока корыстался широким поспехом на рубежи 70-х и 80-х, дякуючи мягким балладам у стиле софт-рок. Бадай их апошним буйным хитом стала версия песни Джима Стейнмана «Making Love Out of Nothing at All» 83-го года.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 година. КОУЭ поведомил, что хутка приедет в Беларусь. Утре нового складу координационной рады идут активные перемовы. В Варшаве презентовали книгу Зенона Позняка. У студии с новинами Анна Шайковская. Специальный посланник президента США по Беларуси Джон Коул неузабаве може у черговый раз прибыть у Минск. Это выникает из его короткой публичной переписки у социальной сетки X. У спецпосланника президента США в социальных сетках спитали на конт того, коли его можно чекать у Минску. Джон Коул отказал одним словом – хутка. 10 червня Коул обверг информацию про то, что процесс вызволения белорусских политвязей снял под эгидой Вашингтона припынены. Эти известки распаусудил агентство Reuters со спосылкой на демократичного лидера Светлану Тихановскую. Дарадца дем-лидера Денис Кучинский у связи с этим заявил, что отбылась неслушная интерпретация и полное непоразумение у интерпретации, выказывал Светлана Тихановская. Свідчення того, что с нами лічаться. Правоабаронца коментує нападки белорусского офіційного телебачення на весну. 13 червня у ефіра НТ розповсюдили інформацію, що у списі політв'язнів весни є 196 чоловік, які вже не пита знаходяться на свободі. Говорка не про нову хвалю помілування, а про те, що частка політичних зневолених відбила свої терміни, однак про їх визволення правоабаронцам нічого не було відомо. Увагу до діяльності правоабаронцев прокомментовал представник весны Леонид Судаленко.
3: То, что они посылаются на спис весны, это уже не признающие саму правооборону так, белорусскую. Это уже каже про то, что они повинны с нами лечиться. Ситуация их вымушает с нами лечиться, потому что ведомо, что они працуют с американцами в сенсе вызволения политвязней безумовно. Американцы мають певный довер до наших списов, до той информации, которую белорусские правооборонцы им дают.
2: Ми працюємо не з доступом до державних баз, а в умовах повної закритості і страху у громадстві, протягує білоруський правооборонця Леонід Суданенко. І такі матеріали телебачення показує, каб ще більше розповсюдити страх, протягує правооборонця.
3: На внутрішню аудиторію накеровано. Вони таким чином спробують намекнути, примусити тих, хто знаходиться внутрі країни, примусити їх якби мовчати і не звертатися до правооборонців. Пропагандист, он несколько раз повторял одно и то же. Коли вы дадите, не дай Боже, хоть одну информацию про оборонцам, они экстремисты, памятайте, отказность одразу же до вас приведет.
2: У Беларуси сегодня по подликах правооборонного центра «Весна», признанные политвязнями, 863 человек. Больше того, нагадывают правооборонцы, с початку президентской кампании 2020 года политвязнями были признаны 4655 человек. Координационная рада 4-го складу рыхтуется працевать, гучать пытание про полномочства и пытание безпеки. Юрась Зянкович, лидер списа «Белорусы. Деяния. Блок белорусских политичных зневоленных», рассказывая об планах своей политичной группы, якая позиционуя себе к голос былых белорусских политизневоленных, а так само их семьев. У склад координационной рады по выниках выборов трапляют 4 представники.
4: 4 делегаты – это я, Юрась Зянкович, и на широкое было керівничка Асоціації політв'язнів Анатоль Хіневич, наш вельми добрий айтішник, і Дмитрий Щегельський, який не політв'язень, але він пройшов по нашому списі. Ну, і я думаю, що його представляти лишний раз не потрібно. Це намісник представника по безпеці в об'єднаному переходному кабінеті, доктор-психіатр, ну, і так далі. Я думаю, що регалі, кому цікаво, можуть

0: высокая верагоднасць ападкаў. Температура паветра зараз плюс 15 у Лідзе, 16 у Гародні да Ваўкавыску, 13 у Беластоку ды Гайноўцы, 14 у Берасце, 13 у Кобрыне ды 16 у Пінску. Вецер паўднёва-заходні месцамі парывы, асабліва перад большым дажджом. Паніжаны атмасферны ціск ён нязначна павышаецца, нормы не дасягне ні ўвечары, ні ўначы, ні заўтра.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. День с Рацией.
0: Таксама зараз закладам 5 хвилин после 16 в Беларуси, после 15 в Польше. У студии Белорусского радиорации с вами Влад Гриневский. Запрошаю вас, починаем наши дзённые информационные музычные эфиры. Окрэп понеделок, 15 день червеня. 98.1 FM у Белостоку, да и Гарудни, 99.2 FM у Бира, Серебела Подляска, да и таксама в интернете рация.com.
2: Радиорация охопливая усе дорожные погранпереходы.

0: день з рацією.
1: Так само хочу вам сказати, пожадати доброго, приємного дня. Хотілося б сказати, сонячного дня, але ні. Хмарно, ось у нашому поміжному регіоні час від часу з'являються дожди, де не можуть бути достатково інтенсивними. Так, прогноз, так, надвор'я виглядає зараз у нашому поміжному регіоні, хоча без мені значне прояснення є, а не справді незначне, їх небагато. Більше, звісно, дожджу. У нас чекаємо на наших термометрах плюс 10-12, вірогодність опадків більше за 90%. Дима чимає наваліниця. Зараз так само ходять дожди плюс 14 у Лідзі, 15 у Гарудні, де Волковиську, 15 так само у Кубрині, 13 у Білостоку, де Хайновці, 16 у Бірості, 16 у Пінську. Вітер поднево-заходні містами порив, особливо перед більшим дождом. Поніше на атмосферний тиск, йон незначно повишається, але норми не досягне, так і застанеться. Увечері вночі, де завтра атмосферний атмосферний тиск понижене. Такого ось надвор'я визначають атмосферні фронти, де прохолодні неустойливі повітряні маси, які ближче до нас поступають з Західної Європи.
0: Радіо Рація. Тут живе Білорусь.
1: А так само зараз докладно по годині залишилося до 17-ї Білорусі, до 16-ї Польщі.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю з вами Яна Запольская. Сусветный банк знизил прогноз для белорусской экономики. У бягучем годе ВУП Беларуси вырастет только на 1,1%. Такий экономичный прогноз дали аналитики Сусветного банка. У порівнянні с попередним прогнозом показчик знизился на 0,2%. Такий ж прогноз роблять и эксперты Европейского банка реконструкции и развития. Такие данные связывают с уплывом экономичных санкций и залежностью Беларуси от российской экономики. Что правда, урад прогнозуя, что все лето рост в УП-складе 2,8%. На Беларусь нафту потребуется больше за 180 работников. Столько пропанов от этого наймальника размещено у агульно-республиканской базе вакансий. Один из самых высоких заработков пропанует керовнику структурных подразделений у сферы информационно-коммуникационных технологий 8000 рублей у месяц, а один из самых низких заработков у допоможных опрацованных от 900 до 1300 рублей. Тяжкие часы для Гомельского мясокомбината. На Гомельском мясокомбинате начался процесс санации. Комплекс антикризисных мер, накированных на поляпшение финансового стану предприемства и обновление его платежеспособности. На мясокомбинате працуют прикладно 800 человек, тому его дальнейшая деятельность мае великое значение не только для самого Гомеля, але и для всей экономики паўднёва-ўсходняга региона краины. Тому суд признал предприемство не платежаздольным, але дал шанец на оздоровление. Санация уведенная на 3 года. Гомельский мясокомбинат зарегистрировали в 1994 году. Проезд у электричках у Беларуси – лидер по росте цен. Проезд у электротехниках эконом-класса наибольш значно подорожел у травня и с початку года сярод послухи несезонных товаров. Рост тарифов на проезд гэтым видом транспорту склал амаль 27%. У лидерах так само проезд на пригородных автобусах рост 26%, обыходжанне с твердыми коммунальными отходами 23%. Подорожели билеты на международные техніки на 23%. З початку года сярод несезонных харчовых товаров найбольш подорожели соль плюс 13%, сода плюс 11%, а так само айчынные цигареты с фильтром да іншыя товары. Новая дадзеная по инфляции у Польши. Галоўнае статистичное управление перагледзела дадзеная по инфляции. Цены на спажывецкие товары и послухи у травня выросли на 3,1% год до года. И это на 0,3% меньше за ранейший показчик. Поводле экспертов ПКО БП, инфляция стабилизуется на бягучем узроўні у ближайшие месяцы и может нават крыху снизиться. Вертанне стандартной ставки акцизу на паліва, обвешчаны на 16 червеня, можа павялічыць інфляцыю на 0,2%. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3,66 злотых, евро 4,25 злотых. У Нацбанку Беларуси доляр 2,77 рубля, евро 3,21 рубля, 10 польских злотых 7,56 рублей. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Олександр Далі, ми працюємо наш ефір. Зараз розповідаємо від пан Круку до репу. У Варшаві завершився фестиваль Out Loud. Та своїми вражами від гэтага івенту лідер гурта «Дай дорогу» Юрий Стильський поділився з Мариною Савіцькою.
2: Які емоції, враження від виступу на Out Loud?
3: Мені дуже приємно, що я очутився вообще на этом фестивале серед таких же партизан, как и я, и иноагентов, естественно. Поэтому у нас политические общие взгляды пересекаются, и я только ждал, когда же они меня позовут. И дождался.
2: Насколько публика была теплая?
3: Так как мы разогревали, мы как бы одни из первых были вчера, вторая группа, ну, они еще немножко такие были холодненькие, да. Плюс еще первые ряды, они все там фэны Нойза, монеточки, ну и ждали, естественно, не нас. Но, как показала практика, мы их расшатали, этих дубов неподвижных. Ну и сейчас вон на каждом углу уверовали, фоткаются, я смотрю. И мне очень приятно, что люди проникнулись, мы их вчера рванули.
2: Ці вдалося прогулятися по інших пляцовках тут на Out Loud?
3: Ну, я вчора був почти все время за сценою, поэтому там ми общались з різними там іноагентами. Но тут мене везде ждали, говорят, подойди, і хотіли мені майку подарити, ще там что-то. Они немножко приставучие, а я безотказный, поэтому были моменты, что мне даже приходилось сваливать. Слишком много внимания.
2: Які наступні імпрези, івенти з уділом «Дай дорогу»?
3: Ми будемо на суперсейшені в Познані, тому що в Варшаві нас чекає «Грай» в сентябрі. Зараз ще, може, якась дата підвернеться там у нас. Ми, коротше, займаємося самостоятельно концертами. Раніше ми там полагались на людей, які нас позовуть, а зараз ми окрепли, у нас адміністрація, нас приглашають на такі круті фести, всі нас чекають, і нам тільки приємно. Поэтому не усыхаем, наша деятельность только нарастает. Плюс еще альбом у нас вот вышел, «Не до законов». Все ждут презентации, у нас толком еще презентации не было. Только в Кракове вот недавно. На плаву, мы не тонем.
4: Зовут меня Дмитрий, я директор школы «Виндвей», а также организатор регат в Польше.
2: С чем долучились до фестиваля Out Loud?
4: Со своим брендом, со своей школой хотим донести, что это доступно, что это всевозможно для каждого, открыто, и каждый может принять участие либо в соревнованиях на регатах, либо же отучиться и заниматься яхтингом. Ну, а также, кроме этого, можно путешествовать вместе с нами.
2: Причем вы долучились до двух дней этой подеи.
4: Первый день люди присматривались и с опаской подходили, потому что большинству, как потом оказалось, по опросу было волнительно из-за того, что думали, что яхтинг – это что-то дорогое и недоступное. Но после того, когда мы начали с ними общаться, люди поняли, что на самом деле это гораздо доступнее, чем некоторые увлечения, которыми они на самом деле занимались. Это более открыто, так как здесь есть море, то это возможностей больше с этим связанных, нежели как мы занимались этим на своей родине, да. Здесь есть возможность, кроме обучения, еще и легкая доступность перелета в другие страны, где можно тоже посмотреть на них с яхты. В частности, Норвегия, Греция, Хорватия, Черногория, Италия и так далее.
2: Тебе планируется еще с вашей активностью долучиться до інших фестивалей у Польши, может, и не только?
4: Да, планируем, конечно. Пока что большой перечень фестивалей, которые мы рассматриваем, мы подали заявки, ну и будем ждать какого-то ответа, поэтому не хочу спешить с прогнозами. Но вообще у нас для того, чтобы было людям, которые здесь столкнулись с вопросом ВНЖ, не все еще быстро получили его, то у нас есть путешествие вдоль берегов Польши, либо от Гданьска до Хеля. Это тоже такое объединяющее для людей место, которое позволяет им, не выходя за рамки Польши, попутешествовать на территории.
2: Яке агульне ураження ад фестивалю Out Loud? Магчыма, яшчэ нейкія іншыя кропкі атрымалася паглядзець?
4: Да, очень класны фестиваль, много людей. Я сам раньше занимался организацией автофестивалей в Беларуси. Я знаю, что это такое. Мне очень приятно, что ребята это делают. И очень здорово, что такое большое комьюнити собрали на одной площадке.
1: И дальше тут отметно, что в первый день фестиваля у публики были заувайки по организации фесту. Люди активно выказывали их в социальных сетках. На другие же день подея команда улучшила усилия. Гэтыя хібы, ды стараўся максімальна іх выправіць.

0: Украинская коля белорусская радио раса. Мы далее протягиваем наш эфир. Так само зараз обовязково расповедем и закранаем черговую тему. Экодом выпустил доследший материал про экологичные практики в тюремных умовах разом с правооборонцей и былой политзняволенной Настей Лойкой. Климатичная экспертка сябрам Зеленого альянсу Ирина Понедельник подкресливает, что пытание экологичности у пенитенциарной системе потребуя особного и больше осторожного подхода.
1: Могу только с восхищением большим отнестись к тому, что эту тему подняли, потому что мне кажется, что и в том числе и там наши политические силы в изгнании не пользуются темой экологии, снова же изменения климата и как раз прав человека и политзаключенных. И мне кажется, что вот этот первый материал, который выпустил Экодом, как будто бы может дать в том числе и адвокационную составляющую для наших политических сил. Мне кажется, что это очень важная проблема. Первое, что у меня появилась мысль какая, что каждый из нас может купить эту сумку и не пользоваться пластиковыми пакетами, заниматься раздельным сбором отходов, то, что как будто кажется, что люди в тюрьмах не могут этим заниматься, но вот это интервью с Настей показывает, что как будто бы это возможно. Но это просто, если говорить о том, что как-то действия там, по изменению климата или решению проблем там, с мусором лежат на каждом из нас, что не совсем правильно, потому что ответственность больше лежит на государствах. Что касается, какой бы меня вопрос интересовал как экспертку, это вопрос того, правда, как изменение климата влияет на систему тюремную и в том числе на состояние политзаключенных, которые находятся в тюрьмах. Мне кажется, что этот момент не очень изучен нами, как экспертным сообществом, потому что мы наблюдаем волны жары, понятное дело, погодные явления экстремальные, которые точно так же происходят в Беларуси, актуальны для людей, которые находятся в тюрьмах, загрязнение воздуха. Все это можно исследовать, все это можно показывать и адвокатировать о проблемах политзаключенных, чтобы их голос был больше видимым. На глобальном пространстве даже у ООН есть доклад о том, насколько тюрьмы зеленые. Там есть ссылка, я даже знаю, на состояние белорусских тюрьм. Ну, конечно, нельзя говорить вообще ни о каких... говорить о том, что наши белорусские тюрьмы зеленые или какое-то устойчивое развитие.
2: Цікаво, что сама Настя Лойка в артикуле называет тюрьму лабораторией вымушенного минимализма. А можно ли считать таким минимализм экологичным, когда он все-таки основан не на свядомом выборе, а на тех лишениях, с которыми сутыкаются политзняволенные в том лику?
1: Мне кажется, что вот про эту лабораторию, тут еще важно сказать, что лаборатория это как с научным немного исследованием происходит, но мне кажется, что все-таки это вот вынужденная составляющая, с которой сталкиваются, к сожалению, наши политические заключенные. Говорить о том, что это устойчиво и соответствует там каким-то стандартам, которые приняты на международной арене, то говорить об этом не приходится. И также я хочу напомнить о кейсах, которые происходят с трудом политзаключенных, когда, например, стандартизация FSC создавала мебель на территории тюрем и колоний Белоруссии, хотя нельзя говорить о том, что политические заключенные, у них есть какие-то права, и все это происходит устойчиво, без нарушений прав человека и так далее. Но, слава богу, потом была отказана в стандартизации FSC, но только после того, как началась война. То есть не когда Беларусь видела вот эти масштабы репрессий в 2020-2021 году, а только когда наступила война. То же самое касается и IKEA. Вот расследования были у европейских журналистов и организаций, с ними можно тоже познакомиться.
2: По своем артикуле нас Лойка звертает увагу на тяжкости агулом от введения просто раздельного сбора смети у белорусской тюрьме и агулом оценивая ситуацию после нас хоть бы потоп. Саправды нельга неяк поуплывать на белорусские тюрьмы на сегодня. Мы уже не кажем про шанование основных прав человека, а ли вот это право на безопасный осяродок, на экологию, а ли отказ полновидовочный.
1: Есть глобальный отчет по тому, как сделать тюрьмы зелеными. Все можно сделать. То есть можно сделать устойчивый процесс, можно перейти на возобновляемые источники энергии, можно закрыть атомную станцию, можно сделать тюрьмы зелеными, если есть в этом необходимость, и когда Беларусь решит вопросы с нарушением прав человека. Мне кажется, первостепенная задача — это все-таки решать вопросы с нарушением прав человека, и потом мы можем уже говорить про какое-то устойчивое зеленое будущее у будущей Беларуси. Вот. Но отвечая на ваш вопрос, мне кажется, что это возможно, и Настя также в своем интервью говорит про отходы от потребления в столовой, то есть там введен все равно какой-то сбор картона, если я не ошибаюсь, она упоминала, как минимум. То есть даже в такой сложной ситуации все равно что-то происходит, но снова же это не первостепенная второстепенно. Первостепенно это борьба с текущим режимом и сделать так, чтобы политзаключенные были освобождены.
2: И тому опошнее питание будет сопроводить про психологичный складник у всего этого. Тем можем сказать, что вот такие экологичный активизм, политичное изневоление, это своего роли форма контроля над ситуацией и спроба выжить на вот у таких умовах для активиста.
1: Мне тоже кажется, что в интервью с Настей как раз-таки не продвигается, а видится вот эта линия о том, что да, это правда какая-то психологическая составляющая, сделать возможным, что мозг не совсем сошел с ума, что ты можешь правда что-то контролировать, и хотя бы вот такие... На самом деле, снова же повторюсь, что это совершенно не маленькие действия Настя совершает, когда мы видим и знаем, что белорусы не готовы сортировать мусор, не готовы проявлять какую-то даже минимальную активность, поэтому можно только, снова повторюсь, восхищаться тем, что делала Наста.
2: А агулам, вот такое интервью, где человек рассказывает про то, как спробовал вести экологичный лад выживания хиба в политическом зневолении в белорусской тюрьме, может не поуплывать на агульный экологичный рух и в каких масштабах?
1: Мне кажется, что такие интервью, и главное, в таких достаточно известных ресурсах медиа, которые у нас есть, мне кажется, могут повлиять на общую ситуацию, то есть человек смотрит на то, что совершают политзаключенные, находясь в сложных, замкнутых условиях. Тема экодружественного образа жизни все-таки еще возможна в Беларуси, и режим все равно работает с этой темой, только с этой темой, связанной с экологией.
0: І такі ось обмежування особливо відчувають політичні зняволені, які сутикаються з додатковими складаностями доступу до базових речей та послуг, необхідних для повсякденного життя. Виникає з дослідження, яке проводили адмисловці. Екера Білоруська радіо «Рація», ми протягуємо Олександра Далі наш ефір. 15 годин докладно зараз засталося до 19 в Білорусі, до 18 у Польщі.
3: Політхід з Віталем Циганковим.
4: Беларускага актывіста Віктара Клімуса, які накіроўваўся з Польшчы ў Арменію з працоўным візітам, 15 чэрвеня затрымалі ў аэрапорце Ерэвану. Армянскія памежнікі паведамілі, што ягонае імя ўнесенае міжнародную базу вышуку. Офіс Светланы Ціхановскай разам з беларускамі і армянскімі праваабаронцамі адразу пачалі працаваць над ягоным вызваленнем. І ўжо недзе в сярэдзіне дня прыйшло паведамленне, што Клімус быў вызвалены. Ён сам паведаміў пра гэта ў сваіх сацыяльных сетках. У 20-м годзе супраць берасцейскага актывіста, кіраўніка культурна-асветніцкага цэнтру гуртовні Віктара Клімуса завялі крымінальную справу аб масавых беспарадках за эпізод з карагодам. Гэтаму папярэднічалі візіты сілавікоў да ягоных бацькоў і цесця. Карагодная справа ў Берасці – адзін з найбуйнейшых палітычных працэсаў 20-21 гадоў. Выдакі ў гэтай справе атрымалі больш за 100 чалавек. У лютым 21 году Клімус паведаміў, што з'ехаў з Беларусі ў Польшчу. Чарговы выпадак затрымання палітычнага беларуса нагадвае відавочную рэч для ўсіх, супраць каго ў Беларусі заведзеныя крымінальныя справы. Не трэба спрабаваць летаць у Арменію, Грузію, Казахстан, Узбекістан, нават Турцыю, Сербію, Егіпет. Краіны, дзе існуе нават хоць тэарэтычная магчымасць, што вас могуць затрымаць па міжнароднай базе вышуку. Фактычна на сёння беларусы, супраць якіх менскі рэжым завёў палітычныя крымінальныя справы, могуць бяспечна падарожнічаць толькі ў краіны Еўразвязу і Паўночнай Амерыкі. Пры гэтым не трэба думаць, што калі палітыка, напрыклад, Арменіі стала больш праеўрапейскай у выніку пераменаў апошніх месяцаў і недаўніх парламенцкіх выбараў, то гэта адразу пазбаўляе ўсіх апазіцыйных беларусаў ад любых праблемаў. Не. Калі пашанцуе, будзе як у выпадку з Клімусам, якога даволі хутка вызвалілі. А калі не пашанцуе, то можа быць як у выпадку з Андрэем Гнётам, гісторыя якога з затрыманнем у Сербіі цягнулася амаль год і вымагала вялікага ўмяшання беларускай грамадскасці на самых розных узроўнях. У некаторых выпадках можна канстатаваць, што людзі свядома робяць не вельмі разумныя ўчынкі, едуць у тыя краіны, у якіх іхняя бяспека не гарантаваная. А потым дзеля іх ратавання падключаюцца праваабаронцы, палітычныя структуры і іншыя. Я зрабіла глупства, а вы цяпер мяне ратуйце. Траціцца шмат часу і непатрэбнай энергіі. Можа быць, проста лепей не рабіць глупства.
3: Політика з Віталем Циганковим.
5: Білоруська радіорація.

0: Украинская радиорация.
1: Отказанность лежит на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, зімкнуться, заховати связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки.
0: Радиорация.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Нобелевский лауреат Олесь Беляцкий наведает Белостучину. У Киеве плануется проведение Конгресса белорусов Украины. Тихановская отримала узнагороду у Польши.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У днях с 19 по 24 червня Белостучину наведает лауреат Нобелевской премии миру, засновальник и старшиня правооборонного центра «Весна» Олесь Беляцкий с жонкой Натальей. У программе визиту шматликие встречи как с белорусами Подляшша, так и белорусской диаспорой. 19 червня пройдет встреча у Гайнаускім белорусским лицеем, а 20 червня встреча у хабе «Новая земля». Чекается так само и презентация книжки «Олесь за белорусское життё», а так само премьера у Польши документального кино про Олеся Беляцкого «Беляцкий анброкен» у «Нетеатр» у Белостоку. После показу отбудется дискуссия с Олесем Беляцким и командой фильма. 7 кастрычника 2022 года Олесь Беляцкий был обвешчен лауреатом Нобелевской премии миру. За своего зневоленного у той час мужа медаль и диплом лауреата 10 снежня отримала жонка правооборонцы Наталья Пінчук. Нобелевская промова у першиню у истории прогучала по-белоруску. Улетку у Киеве белорусские волонтеры и громадские инициативы плануют проведение Конгресса белорусов Украины, масштабной встречи, присвященной обмеркованию актуальных питаний у життя диаспоры, координации супольных деяний и выпрацовке агульных подходов до будущей працы. Представница волонтерского центра встреча и инициативы «Белорусский автополк» Алена Жаркевич подкресливает значение супольной координации и диалогу.
4: Запит от цивільних білорусів, які тут просто живуть своє життя, тому що люди хочуть бачити.

На российские удары по Киеву Печорские лавры отреагировали керовники краинов Евразвязу, да и Тихановская. У Еревана на международный запад затримали белорусских активиста, але не в забаве вызволили. 21 червеня у Варшаве отбудется Купальский фестиваль. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио и рация расскажем Валя Лаевская.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com, наши координаты. Это белорусская радио «Рация», тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 15 червеня 1949-го народился Рассел Хичкок, австралийский спевак, одна другая дуэта Air Supply. Гэты дуэт ангельского гитариста Грэма Рассела и австралийского вокалиста Рассела Хичкока корыстался широким поспехом на рубежи 70-х и 80-х, дякуючи мягким балладам у стиле софт-рок. Бадай их апошним буйным хитом стала версия песни Джима Стейнмана «Making Love Out of Nothing at All» 83-го года.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.